Если только кто-нибудь мне сказал, что я не забуду твои глаза, я молюсь за то, чтоб тебя уберег Бог.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: В честь профессионального праздника «Тирасполь-Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально.

0: Для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро, с вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни, мы взлетаем.
2: Доброе утро.

Друзья, вы слушаете радио Интрафэм. Что ж, на календаре уже 14 сентября, продолжается осень, практически середина первого осеннего месяца, но лето пока еще вроде как с нами и не спешит уходить, потому что я думаю, что впереди будут еще теплые деньки. Какие деньки будут с точки зрения звезд, мы совсем скоро узнаем, потому что у нас прямо по курсу гороскоп. Ну а пока всех приветствуем, всем желаем добрейшего понедельника. В студии Александр Волков и Ольга Пшеничная.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Вам предложили коронку, и вы думаете, какую выбрать – циркониевую или металлокерамику. Важно не только из чего, а как сделано. Точность, прилегание, прикус. Мы поможем разобраться и подобрать то, что прослужит долго в вашем случае.

0: «Американская стоматология». Ваша улыбка – наша гордость.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: SkillsLab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты Натильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: А вот и гороскоп, о котором мы обещали поговорить. Итак, Овен, день располагает к решительным действиям. Не откладывайте то, что давно собирались сделать. Ваша энергия сегодня особенно сильна. Вечером лучше немного замедлиться. Телец, вам надо сосредоточиться на практических делах и финансах. Возможно, приятная новость или небольшая выгода в отношениях. Сегодня ценится искренность. Скажите близкому человеку то, что действительно чувствуете. Близнецы, вас ждет много общения и новых идей. Не бойтесь менять планы, если появляется интересная возможность. Сегодня хороший день для знакомств, переговоров и творчества. Раки, сегодня особенно важно прислушиваться к своей интуиции. Не тратьте силы на людей и ситуации, которые вас эмоционально истощают. Вечер лучше провести в уютной обстановке. Лев, вы окажетесь в центре внимания и вполне заслуженно. Используйте это, чтобы показать свои способности, но не забывайте дать другим высказаться. В любви возможен неожиданный приятный момент. Дева, сегодня отличный день, чтобы навести порядок не только вокруг себя, но и в мыслях. Небольшая организованность поможет решить проблему, которая долго откладывалась. Весы, не пытайтесь угодить всем сразу. Сегодня важно сделать выбор, который комфортен именно вам. В личной жизни возможен интересный разговор, способный многое изменить. Скорпионы, день обещает быть насыщенным. Вы можете почувствовать, что пора закрыть одну старую историю и двигаться дальше. Доверяйте своей интуиции, но не принимайте решения на эмоциях. Стрелец, вам захочется перемены приключений. Даже небольшая смена привычного распорядка подарит новые впечатления. Хороший момент для планирования поездки или нового проекта. Козерог. Работы и обязанности потребуют внимания, но не стоит брать на себя абсолютно все. Делегируйте часть задач и оставьте время для себя. Вечером вас может ждать приятный сюрприз. Водолеи, необычная идея может оказаться гораздо перспективнее, чем кажется вам сначала. Запишите ее и подумайте, как воплотить жизнь. В отношениях лучше говорите прямо, не заставляйте другого человека угадывать ваши мысли. Рыбы, сегодня настроение может меняться быстрее обычного. Не переживайте из-за мелочей и не принимайте близко к сердцу случайные слова. Творчество и приятное общение помогут восстановить силы. Такой гороскоп на сегодня, друзья, теперь вы готовы к новому.

Приднестровья. Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.
1: Я никому не скажу.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого и испанского.

0: 57.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
2: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
1: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Итак, друзья, давайте о погоде поговорим. Что нам сегодня обещают синоптики? Плюс 16 градусов всего, даже плюс 19, максимум 21 градус сегодня обещают. Не больше. Такая вот погода. Осень, можно сказать, у нас началась в полном своем размере. И дожди. Дожди тоже нам обещают синоптики. Это на юге республики. Давайте на север быстренько перенесемся. Посмотрим, что же там обещают сегодня синоптики. Дождей сегодня уже не будет. Все прошли вчера, но обещают плюс 19 градусов, поэтому одевайтесь потеплее для того, чтобы не замерзать. Но если открыть сайт на ближайшие 10 дней, то тепло к нам еще вернется.

Начнется в районе четверга-пятницы плюс 24-25 градусов, поэтому вполне возможно прям осенние куртки доставать не нужно, но вот какие-то смешанные, летние-осенние, их доставать необходимо для того, чтобы не замерзать на улице.

года. Я такая в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа.

0: новый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Устали от условий на минималках?
7: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: FM. Праздник. Календарь.
1: Ну, друзья, не исключение сегодняшний день, 14 сентября у нас на календаре. Давайте узнаем, чем же этот день знаменит в истории.
2: В 1939 году в Соединенных Штатах Америки произошло следующее. Значит, в воздух поднялся первый вертолет Сикорского АВС-300. Машиной управлял сам конструктор.
1: Где 299-й предыдущей версии?
2: Да-да-да. И кто управлял теми машинами, тоже интересно. В 59 году, опять же, сегодня день такой путешественнический, космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг поверхности чего? Как бы вы думали? Конечно же,
1: Луны. А надо было, наоборот, под поверхность Луны, потому что именно там живут вот эти вот все люди в лунном городе. Мы это знаем благодаря Николаю Носову. В 1984 году, продолжаем тему путешествий, первый в мире перелет через Атлантический океан на воздушном шаре выполнил его вышедший в отставку американский военный летчик Джозеф Киттенджер.
2: В 2000 году корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows Millennium Edition, и она
1: Кто-то
2: знакома.
1: Кто-то помнит о ней, кроме самих создателей?
2: Ну, мы помним, по крайней мере, конечно, не то, чтобы прям пользовалась каким-то бешеным спросом, но тем не менее. Еще сегодня замечательный праздник музыкальный.
1: Сегодня, друзья, день рождения певицы Эми Уайнхаус, поэтому с большим удовольствием послушаем одну из ее композиций прямо сейчас в нашем эфире.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры. Интер-Ф.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 9 часов. Россия для Приднестровья – гарант выживания и стабильности. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Виталий Нягу. Выпускники приднестровских школ получают аттестат российского образца, упрощен порядок предоставления гражданства жителям Приднестровья. Россия удерживает баланс и стабильность, мир на берегах реки Днестр, отметил Нягу. Отдельно благодаря поставкам газа, которые идут при российской поддержке, работает наша молдавская ГРЭС. Это дает свет и тепло в дома наших граждан. Есть также надбавки к пенсиям, добавил вице-премьер. 20 сентября, в это воскресенье, жители Приднестровья примут участие в выборах в Госдуму России. Это не формальность, а защита будущего. Для сотен тысяч приднестровских россиян момент максимальной сопричастности к России, считает председатель Общеприднестровского народного форума Анатолий Булда. Власти Молдовы, по его мнению, возражают против открытия избирательных участков в Приднестровье из-за разницы ценностей – духовных, культурных. У Тирасполя и Кишинева они диаметрально противоположные. А это не нравится Молдове и ее кураторам на Западе, уверен Анатолий Булда. В Приднестровье 20-го будут работать 17 избирательных участков. Приднестровцы, граждане России, смогут проголосовать на любом. К другим темам. Трагедия на Днестре случилась в столице. Машина слетела в реку у парома, погибла пассажирка 84 лет. Пенсионерка не смогла выбраться из тонущей машины. Это случилось в ночь на воскресенье. Мужчина за рулем Сузуки и две женщины ехали по навигатору в Бендеры. Маршрут оказался через паром, и водитель не успел сориентироваться. Машина съехала в воду. Мужчина и его жена выбрались, пенсионерка нет. Следствие устанавливает обстоятельства трагедии. Сузуки на утро вытащили спасатели. Продолжаем выпуск. В аэропорту Кишинева ограничения. Пускают только пассажиров с билетами и не раньше, чем за 3 часа до вылета. Режим ограничений действует до четверга. Причина – паломничество хасидов. Они возвращаются в Израиль из Умани с празднования Рош-Хашана – Нового года у иудеев. Хасиды стараются побывать у могил чтимых предков. Один из них – Рабин Ахман, похороненный в Умани. Через Кишиневский аэропорт в дни Рош-Хашана проехали десятки тысяч паломников. И о погоде. В Тирасполе 14 тепла. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: В честь профессионального праздника Тирасполь Трансгаз объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы Декорал. Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте.

0: сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
1: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липпнихта 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.мд.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте хайтек.мд.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Сказки старого котла на Интер FM.
1: Ну что, друзья, давайте немного поиграем, тем более, что у нас призы от очень необычного спонсора. Это место, где заканчивается обычный мир и начинается сказка, и там стоит старый котел. Это первое фэнтези-пространство в Тирасполе. Здесь варят кофе, волшебные напитки, хранят магические артефакты, создают атмосферу, где любимые истории становятся немного реальнее. Старый котел — это место, с которого может начаться ваше приключение.
2: Адрес Тирасполя, улица Котовского, 34. Это сразу же за домом книги, страничка в Инстаграме легко находится, также, по словам, старый котел. Ну и подарок у нас для победителя соответствующий, потому как путь героя требует сил. Старый котел приготовил для вас бодрящее зелье и провиант для дальнейших странствий, потому что спасать сказочные миры и отвечать на вопросы на голодный желудок – сомнительная затея.
1: Итак, друзья, для того, чтобы выиграть подарок от старого котла, вам необходимо дозвониться к нам в студию, номер телефона в Тирасполе 6177, и ответить на наши фантастические вопросы.

0: «Сказки старого котла» на Интер FM.
1: Друзья, этим утром понедельника рассказываем сказки старого котла и, конечно, задаем контрольные вопросы в конце каждой сказочки. И сегодня отвечать на них будет Евгения. Евгения, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как ваше настроение?
2: Супер, но погода, конечно, сегодня не радует.
3: А что вы... Погода не радует, будут радовать подарки.
2: Да.
1: Давайте будем с ними за них бороться, за эти замечательные подарочки. Это и бодрящее зелье, и провиант для дальнейших странствий от наших друзей-спонсоров «Старого котла». Но вам нужно будет ответить на 3 наших вопроса. Каждый из этих вопросов так или иначе связан с чем-то фантастическим, сказочным, мифическим и, конечно же, легендарным. Как вы к фантастике относитесь?
2: Я очень люблю фэнтези.
3: Так, кто ваш любимый автор?
2: Джоан Роулинг.
3: Так. У нас есть, кстати, вопрос из вселенной Джоан Роулинг. Мы можем сразу его пропустить.
1: Пропускать не будем. Давайте начнем немножечко с другого. Итак, первый вопрос. Как зовут дракона Дейенерис Таргариен в «Игре престолов»? У нас есть вариантики. Значит, Дроган, Смауг или Фиона?
2: Дроган.
3: Совершенно верно. Вопрос из вселенной Джоан Роулинг. Как зовут главного героя книг о Хогвартсе? Итак, вам нужны варианты?
2: Гарри Поттер.
3: Конечно же, Гарри Поттер.
1: Абсолютно. Бриллиантовым, как говорится. Ну и, конечно, третий вопросик. Как называется меч короля Артура? Есть у нас, опять же, 3 вариантика. Значит, Стинг, Оркрист или Экскалибур?
2: Наверное, последний вариант. Экскалибур.
3: Экскалибур. Ну, совершенно верно.
1: Совершенно верно.
3: Мы встретили настоящего ценителя фэнтези, поэтому, конечно, отдаем вам подарки от старого котла. Ну а сейчас передавайте приветы.
2: Я передаю привет любителям фэнтези.
1: Так.
2: У нас их много в городе.
1: Это правда.
3: А как вы их узнаете? Как вы
2: Они
3: понимаете?
2: Они все просто со мной общаются.
3: При помощи этого павантира.
2: Все посещают старый котел.
1: А вы бывали, кстати, у ребят в гостях?
2: Да.
1: И как вам обстановочка?
2: Мне очень нравится. Я очень часто фотографируюсь там, фотографии публикую всякие. Ну, то есть, сторисы публикую.
1: Ждем от вас отметочку в сторис старого котла, для того, чтобы и остальные наши слушатели могли понять, насколько там волшебная атмосфера, действительно дружелюбная, потрясающая. Все можно посмотреть, все можно потрогать. Евгения, трубочку не кладите, мы за эфиром расскажем, как, где и когда забрать свой замечательный подарок. И, конечно, напомним о том, что первое фэнтези-пространство в Тирасполе — это старый котел сразу за домом книги. Там варят кофе, волшебные напитки, хранят магические артефакты и создают атмосферу, где любимая история становится немного реальнее. Старый котел — место, с которого начинается ваше приключение.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный.

0: защитный корпус. Всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
0: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Утренняя разминка на Интер-ФМ.
1: Друзья мои, всем доброго утра желаем тем, кто уже проснулся, потянулся, уже работает вовсю, отвел всех детей, куда им было нужно, и сам уже трудится вовсю. Всем доброе утро, друзья. Давайте разминаться, давайте делать это с удовольствием. И за подарки от наших друзей-спонсоров бассейна спорткомплекса «Шериф».
2: И не пропускайте акцию в бассейне, запишитесь на массаж, обертывание или скрабирование и получите в подарок посещение инфракрасной сауны. Запись по телефону 775-667-590. И, кстати, друзья, мы будем прямо сейчас разыгрывать посещение инфракрасной сауны.
1: Очень полезно для здоровья, кстати, для всех тех, кому обычная баня противопоказана. Вот, пожалуйста, прекрасная альтернатива. Инфракрасная сауна замечательная, уютная. Я ее видел своими глазами, конечно же, с удовольствием бы на вашем месте оказалась. Но прямо сейчас вы берите свои телефончики, открывайте Viber. Плюс 373-5336-177, его номерок. Мы будем перечислять разные факты о некоем виде спорта. Ваша задача первым прислать правильный ответ. И так, да, абонемент на посещение инфракрасной сауны будет в ваших ручках.
2: Итак, нам уже написали Михаил, Алексей написал, нам Анатолий написал. Доброе утро, друзья. Оксана также появилась. Ольга, напомню, номер Вайбера. Плюс 373-533-6177. Александры подтягиваются. Я знаю, имя распространенное, нас много.
1: От 3
2: много.
1: До 5 раз примерно подтягиваются Александры в среднем.
2: Да, это если хорошо получается.
1: Ну да. Друзья, итак. Да, это еще и Ольга, да. Всем доброго утра, присоединяйтесь прямо по ходу событий. Если вдруг возникнет версия правильного, да, и неправильного, впрочем, ответа, тоже присылайте. Итак, поехали. В этом виде спорта участники соревнуются один на один, ну или командами 2 на 2.
2: И здесь важна скорость реакции, координация и точность.
1: Впрочем, ничего нового, да, как будто бы во всех видах спорта это, собственно, и требуется. Игрокам приходится постоянно перемещаться по площадке, быстро меняя направление туда-сюда, туда-сюда.
2: Для этой игры используется специальный инвентарь, который игрок держит в руках.
1: Ну, собственно, что? Задача — отправить игровой снаряд на сторону соперника так, чтобы ему было сложно его вернуть.
2: Между соперниками находится сетка, через которую должен перелетать игровой снаряд.
1: А подача выполняется из-за задней линии площадки и начинает каждый розыгрыш.
2: Итак, есть такой еще факт. Этот матч может состоять из геймов, а счет внутри гейма имеет такую необычную систему. 15, 30, либо 40.
1: Вот такие вот новости. Ну, слушайте, неправильного ответа практически нету ни одного. Один там какой-то, да?
2: Кто-то предположил, что это может быть волейбол.
1: Кто-то предположил, что это может быть волейбол, но речь шла о большом теннисе. И на самом деле очень-очень много правильных ответов. Все молодцы, давайте поаплодируем. Анна, Алла, Михаил, Алевтина.
2: Ольга тоже верно.
1: Яна, да, тоже правильно ответил. Александр еще один тоже правильно ответил. Но первым был Михаил. Мы ему вот такой вот смайличек деловой посылаем для того, чтобы он понял, что речь идет именно о нем. И ему достается подарок от наших друзей и спонсоров. Это сертификат на посещение инфракрасной сауны на бассейне спорткомплекса «Шериф». Кстати, если вдруг хотите обязательно поучаствовать в акции в бассейне, если вы записываетесь на массаж, обертывание или скрабирование, то инфракрасная сауна получается в подарок. Запись по телефону 775-67-590.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 10 часов утра. Здравствуйте, вы слушаете новости. В Спее в пожаре погибла женщина, предварительно из-за непотушенной сигареты. Женщина была одна в доме. Сожитель почувствовал неладное и прошел проведать. Увидел дым, но дальше коридора пройти не смог. Пожарные нашли 54-летнюю женщину у двери комнаты, где она спала. Вероятно, пыталась выбраться, но надышалась дыма. Комната сгорела полностью, другие в копоти. Это уже седьмая гибель из-за непотушенных сигарет в этом году. Ни один ребенок не пострадал в авариях, но нарушений на дорогах почти 2000. Это итоги 10-дневной операции «Внимание, дети», опубликовала ГАИ. Каждый седьмой водитель лихачит, да каждый десятый не обращает внимания на знаки и разметку. Пешеходов-нарушителей в статистике 94. В декаду «Внимание, дети» инспекторы дежурили у школ, детсадов, колледжей и, конечно, контролировали другие участки дорог. Помогали, кстати, и юные автоинспекторы. К другим новостям, промежуточные итоги уборочной кампании опубликовал Минсельхоз. 490 тысяч тонн пшеницы, ячменя и других зерновых первой группы уже собрано. Хлебом республика обеспечена, заявляли ранее специалисты. Сейчас идет уборка технических культур, то есть сои, подсолнечника и, конечно, овощей. Их на данный момент собрано 16 тысяч тонн. Разгар сезона арбузов и дынь. Более 1000 тонн снято с полей, идет сбор винограда. И аграрии уже приступили к полевым работам под урожай будущего года. Землю готовят к озимым. В эти минуты в Водотурково Рыбницкого района работает флюроавтобус. Врачи ждут сельчан на профилактическое обследование, оно бесплатное. Важно регулярно делать снимок, чтобы проверить состояние легких, и если начинается болезнь, к примеру, туберкулез, сразу начать лечение. Флюроавтобус стоит у ФАПа до часу дня. И о погоде. В столице сейчас 15 градусов тепла, температура воздуха подрастет до 22 градусов. Облачные, местами небольшие дожди прогнозируют на сегодня синоптики. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня!

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12-й и 18-й школах. В центре проголосовать можно.

можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15-й школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50% ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: 2 на 2 на Inter FM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем разыгрывать подарки от Квинта, нашего замечательного спонсора. Будем разыгрывать вино Виарика. Оно столовое, сухое и белое.
2: Сделано из уникального автохтонного сорта винограда, выращенного на живописных склонах села Дайбаны. Там благоприятные погодные условия, обилие солнечных лучей, конечно же, использование новейших технологий. Все это поспособствовало созданию потрясающего вина с целой симфонией цветочного букета, в котором доминирует мускатный флер.
1: Это вино обладает сверкающим нежно-золотистым цветом и прекрасным вкусом. Для того, чтобы его выиграть, вам необходимо написать свой номер в наш Вайбер. Напомню его номер. +373 533 6177. Нам надо 2 добровольца. Мы поделимся на команды. И каждая команда, диджей, будет объяснять своему слушателю слова, которые случайным образом появляются на экране телефона. Кто сумеет за 1 минуту объяснить больше слов, тот и побеждает. Итак, друзья, оставляйте свои номера в нашем Вайбере, пишите, что вы хотите играть, и мы обязательно с вами свяжемся.

0: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, я
3: хочу передать привет брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: 2 на 2 на Интер-ФМ.
1: Начинаем понедельник бодро, с разминки своих извилинок. У нас игра 2 на 2, и есть, конечно же, два добровольца. Это Олег. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро.

0: Как настроение, Ц?
1: Отличное.
0: Отлично, это потрясающе. Также у нас есть на линии Александр. Александр, приветствуем вас.
2: Доброе утро.
0: Какие у вас новости?
2: Рабочие.
0: Рабочие. Это тоже хорошо. Все мы на работе, но нашли минуточку для того, чтобы немножечко с пользой развлечься, с пользой, с подарочком от наших друзей и спонсоров Тираспольского виноконечного завода «Квинт». Ну и что? Как обычно, по минуте времени будет у каждой из команд. Поделили мы следующим образом. Саша сыграет с Олегом, я сыграю с Александром, для того, чтобы количество Александров в каждой команде было равномерным.
3: Было одинаковым, поэтому, да. Александр, вы играете с Олегом.
0: Мы с Сашей.
3: Получается, да. А мы тут вдвоем тоже поиграем. Итак,
0: ну что ж,
3: Олег,
0: да.
3: Наша команда называется «Легион». Угу. Легион кого? Цезаря, наверное.
0: Наверное.
3: Команда наших соперников называется «Тролли». Будут нас троллить.
0: Затроллим немножечко, но все в порядке. Очереди начинают Саша с Олегом. Конечно же, мы будем фиксировать все правильно объясненные и понятые, так скажем, слова. Посмотрим.
3: Итак, Олег, вы готовы?
1: Да.
3: Тогда поехали.
4: Да начнется бой.
3: Так, а у детей летом они?
1: Каникулы.
3: Верно. Это такая птица большая, детей приносит.
1: Айс.
3: Верно. Человек пришел к вам домой. Он кто?
1: Гость.
3: Гость, правильно. Он у динамита есть, его поджигают.
1: Взрывчатка.
3: Ладно, это мы пропустим. Вот, такой вот урок в школе, где прыгают, подтягиваются, как называется?
1: Физкультура.
3: Физкультура, верно. Это когда рисуют водными красками. Акварель это была? Вот, такая специальная штука, из-за которой карандаш становится острым.
1: Точилка.
3: Точилка, правильно. Есть чашка, а есть вот еще, как можно
1: ложка.
3: Назвать? Нет, нет, нет.
1: Кружка.
3: Так, это была кружка. Так, двигаемся дальше. Вот помидор, как еще можно назвать?
1: Томат.
3: Томат, правильно. Есть йод, а есть вот другого цвета.
1: Зеленка.
3: Зеленка, верно. Так, как еще можно назвать отверстие?
1: Пространство, ну вот. Дырочка.
3: Ну, дыру засчитаем?
0: Ну, конечно, просто маленькая дырочка, маленькая.
3: Да, засчитаем тогда, засчитывайте.
0: Это получается 8 слов объясненных. Это очень хороший результат, давайте поаплодируем. Александр, мы готовы сразиться в этой битве двух якодзун?
2: Готов.
0: Ну, давайте тогда попробуем, погнали.
4: Ответный удар.
0: Можно выбрать семью, а можно ее.
2: Работу.
0: Еще, как она называется? Вверх по лестнице.
2: Карьера.
0: Ага, супер. Когда не ночью, вот, бодрствуешь, как это называется? Что нужно делать ночью?
2: Спать.
0: А вот когда не спится?
2: Бессонница.
0: Отлично. Так, у нас у аллергиков аллергия на ее от амброзии.
2: Пыльцу.
0: Да, супер. Так, есть солома, а есть?
2: Сено.
0: Отлично. Это такая деталь одежды, надевается на голову.
2: Шапка.
0: Нет, он слитно со свитером.
2: Воротник.
0: Кукушка кукушонку купила. Это был капюшон. Ладно, проехали. Он сделал из обезьяны человека.
2: Труд.
0: Отлично. Всегда есть вот между одним и другим что?
2: Связь.
0: Вы можете одно взять или другое? Это что значит?
2: Выбор.
0: Отлично. Итак, ну, 6 слов у нас, но это тоже неплохо. Давайте поаплодируем. Что ж с капюшоном-то такие протрузии?
3: Кукушка, кукушон, купила кукушон.
0: Ну а капюшон разве не на голову надевается?
2: Да, да, но много вариантов.
0: Много вариантов, что он надевается на голову, пришитая свитером.
3: А я вот верю, что труд сделал из обезьяны, уставшую обезьяну.
0: Уставшую обезьяну, безусловно. Друзья, ну что ж, это была понедельничная схваточка 2-2. Александр первый передает приветы.
2: Привет всему Приднестровью, и лето еще не закончилось.
3: Ну да, посмотрите на улицу, как это не закончилось.
2: Это лишь...
3: Мне кажется, все закончилось.
0: А когда закончится, Александр, как считаете?
2: Ну, я думаю, что ближе к октябрю. Наверное.
0: Ближе к октябрю. Я тоже голосую за этот вариант. Александр, желаю вам счастливого, хорошего денечка. Пускай все сегодня получается наилучшим образом. Ну и нашему победителю Олегу также дается слово.
1: Хочу передать привет вам, всей команде Интер-ФМ, всем, кто слышит. И хочу пожелать бодрости и сил, так как сегодня понедельник,
0: да.
1: Чтобы сил хватило на всю рабочую неделю.
3: Вам тоже бодрости и сил на все.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов.

0: Двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус. Всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
0: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на itc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: А это, друзья, самый верный способ улучшить себе настроение. Да. Это, конечно же, слушать радио Интер-ФМ, потому что здесь что? Здесь музыка великолепная, загибаем пальцы, настроение замечательное, призы отличные и вообще все хорошо.
2: Безусловно, друзья мои, берегите здоровье. Началось похолодание, все-таки осень как-никак сказывается на температуре за окном, поэтому не нужно никакой бравады захватывать с собой. Кофточку, возможно, даже зонтик. Сегодня местами синоптики обещают дожди то тут, то там. Но у нас на Интер-ФМ всегда хорошая погода, друзья. Совсем скоро в эфире появится София Ширсвит. Ну, а мы, Ольга Пшеничная и Александр Волков, всех обнимаем. Всем желаем прекрасного дня.
1: Всем, друзья, замечательного понедельника.
2: Пока.
3: Все живет в своем ритме, у всего своя палитра. И мы все частицы целого, ни на что неделимого. Мы идем по наитию,

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Интер ФМ.
1: Да, да, танцы под дождем, и мы с тобой вдвоем о любви поем.
0: Новости на Интер ФМ.
2: Здравствуйте. Приднестровская столица. 11 часов утра. Вы слушаете новости. Россия для Приднестровья – гарант выживания и стабильности. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Виталий Нягу. Выпускники приднестровских школ получают аттестаты российского образца. Упрощен порядок предоставления гражданства жителям Приднестровья. Россия удерживает баланс и стабильность. Мир на берегах реки Днестр, отметил Нягу. Отдельно благодаря поставкам газа, которые идут при российской поддержке, работает наша молдавская ГРЭС. Это дает свет и тепло в дома наших граждан. Есть также надбавки к пенсиям, добавил вице-премьер. Продолжаем выпуск. Торжества в честь Александра Невского состоялись в субботу в Бендерской крепости. В храме святого покровителя всех воинов отслужили литургию. Затем все прошли крестным ходом. Были президент Вадим Красносельский и вице-премьер Виталий Нягу. К бюсту полководцу Невскому возложили цветы. Его имя остается символом мужества и верности Отечеству, отметил президент. В праздник открыли второй зал воскресной школы. Она работает при храме Невского полтора года. Дети изучают основы православной веры, говорят о духовных ценностях и традициях. Новый зал, кроме занятий, будут использовать и как место встреч и мероприятий. Футболисты «Шерифа» переиграли в гостях аргиевский «Милсами». Единственный гол на 59-й минуте забил капитан «Шерифа» Фомба. Победой доволен, но предстоит много работы в плане игры, прокомментировал результат встречи главный тренер тираспольчан Миадрак Джудович. Игра с «Милсами» – дебют черногорца. По мнению Джудовича, команда должна расти и создавать намного больше моментов, чем было в матче с «Милсами». При этом специалист отметил плохое поле, которое не позволило соперникам показать качественный футбол. Наша команда сейчас вторая в турнирной таблице, «Зимбру» пока опережает на одно очко. Следующая встреча у «Шерифа» 20 сентября, и она домашняя против «Бельц». Искатели приключений на бездорожье спасали в эти выходные. После дождей многие испытывают мощь своих машин. Выехать из грязи удается не всем. Так, в Григориополе двое приятелей отправились на внедорожнике «Сузуки» прокатиться по обмелевшему Днестру. В итоге их пришлось вытаскивать спасателям на грузовике «ГАЗ». Примерно такая же ситуация случилась у пляжа в Бендерах. Там застряла «Тойота». Буксировали и «Рено», который съехал с дороги в поле в районе села Глиное Слободзейского района. И о погоде к этому часу в Тирасполе +15. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня. We'll be right back.

центре города участок откроется в ДК Ткаченко. Микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
6: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского,

0: румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте хайтек.мд.
2: Реклама на Интер-ФМ.

14 сентября на календаре, осень продолжается, и, кажется, прошедшие выходные вместе с сегодняшним понедельником окончательно напомнили нам, лето все-таки осталось позади. После солнечных и теплых дней было непривычно снова выходить на улицу и встречаться с дождем, сыростью и прохладой. Погода, конечно, не самая располагающая к прогулкам, но, будем честны, мы к этому готовились. В любом случае, даже в такой день можно найти что-то хорошее. Например, прозрачный зонтик позволит насладиться небом и стекающими каплями дождя. Хорошая музыка на радио Интер-ФМ поднимет настроение. В студии София Шерсвит. Всем большой привет. Давайте проведем этот день вместе.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55066. Телефон в Бендерах 22400. Сайт ranila.md.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

ваши приемники настроены на частоту 107.7. Здесь мы говорим о новостях нашей республики, но и мир кино стороной не обходим. Не успели мы порадоваться новой части «Человека-паука», как Amazon и Sony Pictures Television уже готовят новые проекты по этой вселенной. Несмотря на закрытие «Паука Нуара», в разработке сейчас находятся сразу 4 потенциальных сериала, и один из них уже близок к запуску в производство. О чем будут эти истории, кто станет их главными героями, пока держится в секрете. Все 4 концепции уже представлены руководству, однако запускать их одновременно студии не планируют. В производство первым отправится только один проект. При этом новые планы Amazon напрямую с «Пауком Нуаром» не связаны. Изначально сериал задумывался минимум на 2 сезона, но после решения о закрытии первый сезон фактически

практически превратился в самостоятельную историю с завершенным сюжетом. Как вам идея еще одной истории во вселенной Человека-паука? Ждете новые сериалы? Или, может, пора уже остановиться на достигнутом? Делитесь своим мнением с нами в социальных сетях, пообщаемся с каждым.

0: Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.
1: Она его любила просто.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Тирасполь, полдень. Здравствуйте. Приднестровье не позволит демонтировать формат миротворческой операции России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Виталий Нягу. Любую попытку изменить миротворческую миссию он назвал прямой угрозой стабильности. Именно совместные миротворческие силы во главе с Россией уже более 30 лет обеспечивают то, что на берегах Днестра не гибнут люди и не звучат выстрелы. Для нас российское миротворческое присутствие – гарантия безопасности, и мы никому не позволим этот формат демонтировать, подчеркнул Виталий Нягу. Жители Приднестровья примут участие в выборах в Госдуму России в это воскресенье. Это не формальность, а защита будущего, заявил председатель Общеприднестровского народного форума Анатолий Булда. Он подчеркнул, что для сотен тысяч приднестровских россиян выборы – момент максимальной сопричастности к жизни России. Власти Молдовы, по мнению общественника, выражают против открытия избирательных участков в Приднестровье из-за разницы ценностей духовных и культурных. Они диаметрально противоположны у Тирасполя и Кишинева, а это не нравится Молдове. Напомним, в Приднестровье 20 сентября будут работать 17 избирательных участков. Продолжаем. У пограничников сегодня профессиональный праздник. Их поздравил президент. Подчеркнул, что образование пограничных войск в 92-м стало важным шагом к безопасности и стабильности государства. Они пересекают каналы нелегальной миграции, контрабанды, борются с трансграничной преступностью, говорится в поздравлении Вадима Красносельского. Сейчас, когда формируются новые вызовы и угрозы, приднестровские пограничники улучшают свою подготовку, внедряют новые технологии наблюдения. Президент поблагодарил их за службу. Ни один ребенок не пострадал в авариях, но нарушений на дорогах почти 2000. Итоги 10-дневной операции «Внимание, дети!» опубликовала ГАИ. Каждый седьмой водитель лихачит, а каждый десятый не обращает внимания на знаки и разметку. Пешеходов-нарушителей в статистике 94. В декаду «Внимание, дети!» инспекторы дежурили у школ, детсадов, колледжей и, конечно, контролировали другие участки дорог. Помогали, кстати, и юные автоинспекторы. И о погоде к этому часу. В Тирасполе 16 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте! Стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: «Вкусномир» — это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» — посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
5: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы. Для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Автоклуб на Интер-ФМ.
1: Что ж, друзья, в такую осеннюю погоду особенно важно быть внимательными на дороге и не забывать о правилах дорожного движения. А мы предлагаем вам не просто освежить свои знания, но и проверить, насколько хорошо вы их помните. Прямо сейчас ждем ваших звонков по номеру +373 533 6177. Отвечайте на вопросы, проверяйте себя и получайте шанс выиграть полезный подарок для своего автомобиля. Удобный вместительный органайзер от нашего спонсора Теравто. А если вы в поисках полезных запчастей для своей машины, то самое время проверить то, что отвечает за вашу безопасность и комфорт. В магазинах Теравто вы найдете широкий ассортимент запчастей и аксессуаров, профессиональную автохимию, аккумуляторы, моторные масла, антифризы, лампы, щетки, стеклоочистителя и шины. Все необходимое для вашего автомобиля в любое время года. И теперь это все доступно и в рассрочку. Ну а для того, чтобы забрать приз от нашего спонсора, вам необходимо справиться с одним легким заданием. Звоните, ждем вас прямо сейчас.

0: Автоклуб на Интер-ФМ.
1: Что ж, друзья, есть человек, который нам дозвонился, наш слушатель. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как ваше настроение?
2: Шикарное.
1: Потрясающе. Смотрите, а как часто вы бываете за рулем?
2: Регулярно, каждый день.
1: Ага, прекрасно. Значит, по идее, с нашими заданиями вы должны легко справиться.
2: Да.
1: Ну, смотрите, у нас всего одно задание для вас. Скажите, вы готовы?
2: Да.
1: Отлично. Итак, что нужно делать, если сломались дворники на машине во время дождя? Перейти в левый ряд и продолжить движение, включить аварийку, перестроиться в правый ряд, плавно остановиться и переждать дождь, или выйти из машины, протереть стекло вручную и продолжить движение?
2: Второй вариант.
1: Второй вариант. Хорошо, вы уверены?
2: На 100.
1: Ну, тогда смотрите. Совершенно верно. Ну, справились вы с заданием красиво.
2: Ну, да.
1: Только дозвонились, и хочется уточнить, что вы в первый раз участвуете в наших играх, и так просто с ними справляетесь, рассказывайте вместительный органайзер для вас или кому-то хотите подарить?
2: А для супруги хочу подарить. Она тоже автовладелица.
1: Ага, прекрасно. Смотрите.
2: Автоледи, то есть, да.
1: О, вау. Тогда оставайтесь с нами на линии. Совсем скоро расскажу, где и как забрать свой подарок. А также хочется напомнить, если вам нужна запчасть, не ищите, звоните в Теравто. Единый короткий номер 1507. Консультация, подбор автозапчастей, оформление заказа, все по одному номеру. Быстро, удобно, без очередей. А при заказе по телефону скидка до 10%. Теравто 1507. Позвоните и решите вопрос с запчастями. Around the world, around the world, around the world, around the world.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
4: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Устали от условий на минималках?
7: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

17:45 на часах. Время летит незаметно, и уже в следующем часе на Интрафэм зазвучат ваши первые приветы этой недели. А значит, самое время присоединиться. Сообщения можно отправлять прямо сейчас в наш Вайбер по номеру +373 533 6177 и в Инстаграм inter.fm. Пишите не только пожелания для друзей, но и приветы для себя любимых. Можно поделиться тем, как проходит ваш день, и, конечно, заказать любимую композицию. А если привет адресован кому-то конкретному, не забудьте предупредить получателя о том, что с часу до двух его будет ждать маленький музыкальный сюрприз на 107.7. Ждем вас!

Иди укутай на краю обрыва, или в центре тайфуна, в середине зимы, или в начале июня. Лишь бы быть с тобой все выходные и будни. О боже, похоже, я тоже безумный. Все, что

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Час дня в столице, в эфире новости. Россия для Приднестровья – гарант выживания и стабильности. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Виталий Нягу. Он напомнил, выпускники получают аттестаты российского образца. Упрощен порядок предоставления гражданства жителям Приднестровья. Россия удерживает баланс и стабильность, мир на берегах Днестра, отметил Нягу. Отдельно благодаря поставкам газа, которые идут при российской поддержке, работает наш молдавский ГРЭС. Это дает свет и тепло в дома наших граждан. Есть также надбавки к пенсиям, добавил вице-премьер. К другим новостям. Инфекционное отделение открылось в Бендерском центре матери и ребенка. Сейчас в нем будут лечить пациентов до 15 лет с кишечными заболеваниями, а в перспективе и с другими инфекциями. Готовность отделения центр обновил его за свой счет, проверила глава Минздрава Кристина Албул. Оно рассчитано на 15 коек. В каждом боксе отдельный санузел, стол и отдельный выход на улицу для выздоравливающих, чтобы больные не контактировали между собой, рассказали министру. Дети до 10 лет могут находиться в стационаре вместе с родителем. Все условия для этого созданы. Отделение снизит нагрузку на Бендерскую горбольницу, отметила Албул. Мизим искал в лесу 20-летний закладчик из Тирасполя, а точнее мастер-клад из 10 свертков, наркотиков, коробки из-под лекарства. При себе у парня тоже были закладки. Сам он употребляет с 16 лет. Наркотики раскладывал, разъезжая на велосипеде. Попытка спрятаться за обликом якобы спортсмена не сработала, и его задержали оперативники. Закладчиком молодой человек проработал месяц, а грозит ему до 20 лет лишения свободы. Внимание автомобилистов! На участке между Суклеей и Карагашом завтра начнут укладывать асфальт. Поэтому движение там ограничат до 17 числа включительно. Автоинспекторы рекомендуют заранее это учитывать. И о погоде к этому часу в Тирасполе плюс 17. Ветрено и облачно. Это были новости. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Хочу поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет, брат.
6: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
0: Интер-ФМ. Здравствуйте. Здравствуйте.

выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.

0: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Потрясающие поздравления и ваши музыкальные заявки прямо сейчас звучат в эфире Радио Интер-ФМ. Первое пожелание уже у нас, и оставлять без внимания никого точно не будем. Поэтому давайте скорее узнаем, кому и от кого сегодня летят приветы. Первое сообщение у нас от Алины. Она пишет: «Добрый день, передайте, пожалуйста, привет Диме Селиванову. Он красавчик». Далее привет от Надежды. «Интер-ФМ, хочу передать привет своему любимому мужу Владу. Дорогой, ты как там? Дождь сильный был? Проверь багажник, я специально положила зонтик. На ужин сегодня будет твоя любимая лапша с курицей. Ну, какая прелесть и забота. Влад, вам очень повезло. А пока напоминаю, у вас еще есть шанс отправить нам сообщение, которое прозвучит в эфире. Ждем каждого.

So this is what happened.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье.

0: Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Биндеры, Суворова 53.
1: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
2: «Вкусномир» — это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» — посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: SkillsLab стартует курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты Натильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
5: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.
7: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
8: Продолжаем получать от вас прекрасные сообщения. Всеми так и хочется поделиться и, конечно, озвучить, поэтому давайте приступать. Пишет нам Михаил: «Привет, Интер, хочу поделиться своим настроением. Несмотря на погоду, поводов улыбнуться сегодня правда много. И пусть все жители нашей республики тоже найдут причин для радости. Совершенно с вами согласна, хорошее есть во всем, главное найти». Следующее сообщение от Ульяны, Интер ФМ. Пишу коротко и с просьбой: поставьте, пожалуйста, песню «Монеточки» заново. Это моя любимая композиция. Так и сделаем прямо сейчас для вас и всех, кто любит эту песню, в эфире «Монеточка».

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

гарантия безопасности, и мы никому не позволим этот формат демонтировать, подчеркнул Виталий Нягу. 120 миллионов евро на ПВО для Молдовы потратит Евросоюз в ближайшие недели. Готовится процедура заключения контрактов, проведения тендера и закупки системы противовоздушной обороны средней дальности. Об этом сообщают молдавские СМИ со ссылкой на Еврокомиссию. Оплатит систему ПВО Европейский фонд мира. Ранее фонд оплатил для Молдовы оборудование воздушного наблюдения, и его уже поставили, а зенитное оборудование малой дальности в процессе закупки. Что касается ПВО, в Брюсселе подтвердили, реализация нового проекта началась, однако сроки не уточнили. К другим темам. Второй зал воскресной школы открыли при храме Александра Невского в Бендерской крепости. Его разместили под сводами старинного крепостного вала. Теперь для занятий есть два современных класса. Проект реализовали при поддержке президента. По мнению настоятеля храма отца Михаила Лунгу, воскресная школа дает детям базу православного вероучения, помогает правильно строить отношения с людьми. Вадим Красносельский выразил надежду, что развитие воскресных школ на Бендерах не остановится. Открытие нового зала состоялось в рамках торжеств, посвященных памяти Александра Невского. Футболисты «Шерифа» обыграли на выезде Аргеевские «Мелсами» в чемпионате Молдавии. Игра закончилась со счетом 1-0. Единственный гол матча во втором тайме забил капитан тираспольчан Бурама Фомба. Сейчас «Шериф» догоняет «Зимбру». «Зубры» лидируют в таблице, у них 26 баллов, у «Желто-черных» на один меньше. В следующем туре в это воскресенье «Шериф» ждет домашняя игра с «Бельцами». И о погоде к этому часу в Тирасполе 17 градусов тепла. Это были новости, оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
4: Нет, ну надо же! Вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Пожалуйста, 100 штук только подряд.
1: О! Кто возьмет билетов в тачку, тот получит...
0: водокачку.
2: А в такой пасмурный день так и хочется вытянуть пачку счастливых билетов, поэтому прямо сейчас мы разыграем для вас подарки от Тираспольской пивоварни. Условия простые и понятные, играем мы на первого дозвонившегося, поэтому волшебные цифры плюс 373-533-6177 могут принести вам победу. Звоните прямо сейчас.

0: Я сделаю ему предложение, от которого не сможет отказаться.
1: И от нашего предложения не смогла отказаться Ирина. Ирина, еще раз здравствуйте. Как у вас настроение?
2: Всем здравствуйте. Настроение прекрасное. Хоть понедельник.
1: Великолепно. Рассказывайте, где нас услышали? На работе, в дороге или, возможно, дома?
2: Мы в дороге с моим молодым человеком едем из города Виндерт в город Тирасполь и решила случайно нажать на кнопку вызова и вам позвонить.
1: Ну, смотрите, вам прям по пути чуть-чуть свернуть, заехать к нам и забрать подарок. Великолепно. Кому сегодня хотите передать свои приветы?
2: Передаю привет огромное своему любимому Сашуле. Хорошо, чтобы у него вся неделя с понедельника начиналась прекрасно, чтобы у него по работе все получалось. И чтобы мы отлично отдохнули на выходных.
1: Ох, прекрасно. Я тоже желаю вам хорошего отдыха. Оставайтесь на линии. Совсем скоро расскажу, где и как забрать свой подарок.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG.

0: хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5-0801.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
4: Ипотека Сбербанка стала доступней.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
0: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

Часики тикали-тикали, и время незаметно пролетело. В студии работала София Шурсвет. Пришло время мне с вами прощаться. Но это только на сегодня. Желаю всем отличного настроения, и чтобы у вас все было под контролем. Ведь 14 сентября отмечают именно такой забавный праздник. Оставайтесь с нами на частоте 107.7. Всем пока-пока!

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Тирасполе 3 часа дня. Вы слушаете новости. Президентская избирательная кампания стартовала в Приднестровье. Прием документов и регистрация кандидатов продлятся до 12 ноября. В этом году в республике впервые можно будет проголосовать по месту жительства в селах без участков или заранее по заявлению выбрать другой участок. Выборы президента состоятся 13 декабря. К другим темам. Велосипедисты сбили.

В Бендерах 40-летний мужчина хотел повернуть, а сигнал рукой для машин не подал. В итоге в него въехала Honda. Пострадавшего отвезли в больницу с травмой позвоночника. У машины разбито лобовое стекло и смято крыло. Она на штрафстоянке. Идет разбирательство.

женщина у дверей комнаты. Попыталась выбраться, но не успела. Комната выгорела полностью, другие закопчены. Это уже седьмая гибель из-за непотушенных сигарет в этом метре осадков. Две трети месячной нормы. Чуть меньше в Тирасполе, а в Рыбнице примерно 10 миллиметров. Дожди нам принес небольшой циклон. Он уходит, рассказал главный синоптик Приднестровья Виталий Кальвенко. Температура уже сегодня начнет постепенно подниматься. До 26 тепла ожидается в пятницу, и еще жарче будет в выходные. И о погоде к этому часу в Тирасполе 19 тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: В Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
4: Солнце в каждой капле.

0: Что подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50%. Ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

Нюша, чудо. Слушайте, давно не было в нашем эфире. Я вот прям честно подпевала. И сейчас как начну подпевать, но уже не буду. 15:21 на студии на часах. Меня зовут Марианна Логинова. Здравствуйте, друзья.

Понедельник, как ваши выходные? Я прям очень продуктивно, активно отдыхала. А вы как? Пишите в Viber, там с вами общаемся. По музыке пройдемся. Will Armix на очереди. В следующем часе говорим о кино. Программа «Не переключай». Ну а что еще? Ах, я пока познакомлюсь с нашими планами и потом поделюсь с вами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55066. Телефоны в Бендерах 22400. Сайт ranila.md.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
7: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Такое вот лирично-романтичное настроение от Антона Чернова. Просит поцелуй по-французски. Воздушный поцелуй, друзья, всем и каждому. Отправляем. Меня зовут Марианна Логинова. 15:49 на студийных часах. У нас понедельник. Первый рабочий день недели. Легкий. Только так. Ой, красиво, слышите? Ну, это прям Антону Чернову лайк. Леди Гага впереди, Чебанов еще появится. И ровно в 16 самые последние новости от нашей информационной службы.

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 4 часа в Тирасполе. Здравствуйте. В эфире новости. 20 сентября, в это воскресенье, жители Приднестровья примут участие в выборах в Госдуму России. Это не формальность, а защита будущего. Для сотен тысяч приднестровских россиян момент максимальной сопричастности к России, считает председатель Общеприднестровского народного форума Анатолий Булда. Власти Молдовы, по его мнению, возражают против открытия избирательных участков в Приднестровье из-за разницы ценностей. У Тирасполя и Кишинева они диаметрально противоположные, уверен Анатолий Булда. Флэш-акция на всю республику. Активисты молодежного обновления, волонтеры и студенты вышли на улицы городов, чтобы напомнить прохожим о выборах в Госдуму и раздать листовки с адресами избирательных участков. По словам участников акции, приднестровцы, граждане России, живо откликаются и активно интересуются выборами. 20 сентября в Приднестровье откроются 17 избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму. Приднестровцы, граждане России, смогут проголосовать в любом. Продолжаем выпуск. Первую победу под руководством нового тренера одержал «Шериф». В Аргееве наша команда с минимальным счетом обыграла «Милсами». Голевых моментов было мало. Комбинировать и играть в быстрый футбол на раскисшем после дождя газоне у команд не получилось. Игра далась тяжело. Условия не позволили ни одной, ни другой команде выступить качественно, отметил наставник Миадрак Джуни.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779 533 30.

0: 33.
1: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
3: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775 67 30. Всегда ваш ресторан «Мираж».

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37211183.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Вам предложили коронку, и вы думаете, какую выбрать – циркониевую или металлокерамику. Важно не только из чего, а как сделано. Точность, прилегание, прикус. Мы поможем разобраться и подобрать то, что прослужит долго в вашем случае. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека.

0: Библиотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107.7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столица 18.00. Здравствуйте. Приднестровье не позволит демонтировать формат миротворческой операции России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Виталий Нягу. Любую попытку изменить миротворческую миссию он назвал прямой угрозой стабильности. Именно совместные миротворческие силы во главе с Россией уже более 30 лет обеспечивают то, что на берегах Днестра не гибнут люди и не звучат выстрелы. Для нас российское миротворческое присутствие – гарантия безопасности. И мы никому не позволим этот формат демонтировать, подчеркнул Виталий Нягу. К другим темам. Пенсионерка погибла на Днестре. Машина слетела в реку у парома в столице в ночь на воскресенье. Пассажирка, ей было 84, не смогла выбраться из тонущей машины. Еще два человека, супружеская пара, смогли спастись. Как выяснилось, «Сузуки» направлялся в Бендеры. Навигатор проложил маршрут через паром, и водитель не успел сориентироваться. Автомобиль наутро вытащили спасатели. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Продолжим. Футболисты «Шерифа» переиграли в гостях аргеевские «Милсами». Единственный гол на 59-й минуте забил капитан «Шерифа» Фамба. Победой доволен, но предстоит много работы в плане игры, прокомментировал результат встречи главный тренер тираспольчан Миадрак Джудович. Игра с «Милсами» – дебют черногорца. По мнению Джудовича, команда должна расти и создавать намного больше моментов, чем было в матче с «Милсами». При этом специалист отметил плохое поле, которое не позволило соперникам показать качественный футбол. «Наша команда сейчас вторая в турнирной таблице. Зимбру пока опережает на одно очко. Следующая встреча у «Шерифа» 20 сентября, и она домашняя против «Бельц». Центр и юг Приднестровья получили больше дождей, как и предсказывали синоптики. В Дубосарах только вчера выпало 34 миллиметра осадков, две трети месячной нормы. Чуть меньше в Тирасполе, а в Рыбнице примерно 10 миллиметров. «Дожди нам принес небольшой циклон, он уходит», – рассказал главный синоптик Приднестровья Виталий Кальвенко. Температура уже сегодня начнет постепенно подниматься. До 26 тепла ожидается в пятницу, еще жарче будет в выходные. А завтра у нас переменная облачность, без осадков. Ночью 9-11 тепла. Днем до плюс 24. Это были новости. Оставайтесь с нами.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

голосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
2: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 3 7 2 11 83.
3: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5-08-01.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Упа, а что это сейчас? Важное объявление будет?

0: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
1: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.мд.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Реклама на Интер-ФМ.

Вечереет, друзья. День понедельника плавно перетекает в вечер, и уже смело можно говорить «Добрый вечер, друзья!» Это радио «Интер-ФМ», и время поговорить о погоде. О погоде на завтра. Завтра у нас вторник, 15 сентября. Синоптики обещают до плюс 23. Ух! Ну, такая вот хорошая погодка. Дождей не ожидается, малооблачно. В 12 вообще тучек не будет, так что выходи.

0: дарим вам настроение.
1: Хорошее начало.
0: Каждый будний день с 7 утра на 107.7. Good evening, ladies and gents. This is your captain speaking. We're cruising about 37,000.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Вас беспокоит гайморит? Боли и шум в ушах? Серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
3: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
4: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
5: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
6: Такого

0: еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на itc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

На этом месте, друзья, прощаюсь с вами до завтра. Завтра обещайте быть. С 7 до 11 шоу «Хорошее начало» проведу я, Марианна Логинова, и мой коллега Александр Волков. Да, такой дуэт давно не были вместе, так что даже интересно, что получится. Будут игры, будем петь, спрашивать у книги. Если есть вопросы, не знаете, как поступить, уже сейчас можете писать в Viber. Пишите, к примеру, там, поеду я на море, или там, сделают ли мне предложение. Написали вопрос, да, и далее. Пишите страница такая-то.

это третья строчка сверху или снизу. Завтра с 9 до 10 мы с Александром Волковым будем гадать по книге дня. Ну и потом... потом, что будем делать? Просыпаться и петь. Это тоже наша новая игра, еще не играла в нее, так что давайте завтра вместе все протестируем и поиграем в прямом эфире Интер-ФМ. Вам спасибо за компанию, приятного вечера, пока-пока.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало» гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 19.00 в Приднестровье. В эфире новости. Тирасполь рассчитывает на активизацию международных посредников. Об этом в интервью агентству РИА Новости сказал вице-премьер Виталий Нягу, обсуждая тему политического урегулирования. Новый глава миссии ОБСЕ в Молдове, американский дипломат Кристофер Смит, уже встретился с президентом Вадимом Красносельским. И в Приднестровье надеются, отметил Виталий Нягу, что США, как страна-наблюдатель формата 5+2, помогут вернуть Кишинев за стол переговоров. Конструктивных шагов ждут и от ОБСЕ, прежде всего в вопросе разблокировки импорта лекарств и медицинского оборудования в Приднестровье, подчеркнул Нягу. Более 50 гектаров леса посадили и посеяли в республике с начала года. Посадки продолжаются, отчиталась госслужба экоконтроля. Проводятся санитарные рубки деревьев, почву готовят к новым саженцам и сеянцам. Собрано и заготовлено около 70 килограммов семян. Кроме того, специалисты восстанавливают лесные дороги, следят за противопожарной ситуацией. А еще помогают диким животным. На холодный сезон для них заготовили более 2 тонн сена. Другим новостям. Все посылки до 150 евро с темы AliExpress и других зарубежных сайтов с 1 октября власти Молдовы планируют облагать НДС в 20%. Ранее этот налог уже применялся к товарам дороже 150 евро, поэтому многие байеры дробили заказы на более мелкие. Теперь налог будет начисляться на каждый товар в корзине. В молдавских СМИ пишут, помимо НДС вводится еще один платеж – фиксированный сбор 12 леев за каждую международную посылку. Только в прошлом году, по данным таможенной службы и оценки Минфина Молдовы, в страну завезли около 10 миллионов посылок. Средняя стоимость каждой – около 30 евро. По подсчетам властей, если этот поток сохранится, бюджет получит дополнительно более 2 миллиардов леев в год. Этими мерами правительство Молдовы стремится сократить недобросовестную конкуренцию на внутреннем рынке. Продолжаем выпуск. Муса Киабу снова играет за «Шериф». Он уже в Тирасполе и приступил к тренировкам, уточняет клубная пресс-служба. Малийский полузащитник последний год провел в Турции, а до этого 4 года защищал цвета «Шерифа». Сыграл 99 матчей во всех турнирах. 3 раза с командой выигрывал золото Молдавии, столько же кубков. Помог команде пробиться в группу Лиги чемпионов и еще выступал в сборной своей страны. Теперь Киабу снова в Тирасполе. И о погоде в конце выпуска. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ночью 9-11 тепла, днем до +24. Это были новости. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Только в сети магазинов.

0: Магазинов «Керамамарацци» – самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
1: Ипотека Сбербанка стала доступней. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
3: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон Viber 37211-83.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, есть
3: хочу передать привет брату.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Праздник начинается с правильного места. Ресторан «Мираж», уют, тепло и внимание к каждому гостю уже более 20 лет. Здесь приятно во всем. Стильный интерьер, вкусная кухня, приветливый персонал. Ждем вас по адресу: проезд Магистральный 2А, мост ПХБО. Бронируйте по телефону 775-67-30.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Вас беспокоит гайморит? И шум в ушах, серные пробки. Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице.

0: Ассоциация. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
1: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

3, 4, ноги шире. Утренняя разминка в шоу «Хорошее начало». Делаем шаг в сторону спорта. Подарки для крепкого здоровья и хорошего настроения. Не пропусти. Закончили.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: притворяться глупой, чтоб никто не подумал, что там где-то глубже. Ты не готов к новым ранам, романам. Лучше быть глупой, лучше быть пьяной. Ай.
1: Слушай свое радио.
2: I'm looking for a man in finance.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в Тирасполе. Здравствуйте, в эфире новости. Фейковые каналы для дезинформации приднестровцев появились в сети. В правительстве заявили о телеграм-сообществе, якобы принадлежащем вице-премьеру Виталию Нягу. Приднестровцев просят не доверять и не распространять информацию из таких каналов. Заблокировать их сложнее, чем, например, страницу в Инстаграме. Специалисты по кибербезопасности рассказывают, каждые сутки создаются больше 10 тысяч фейковых каналов известных людей. На днях МГБ Приднестровья предупреждало, что в сети активизировались медиаресурсы, которые дезинформируют приднестровцев и пытаются манипулировать общественным мнением. Приднестровцев призвали критически относиться к непроверенным ресурсам и не реагировать на информационные провокации. Избирательная кампания по выборам президента официально стартовала в Приднестровье. Кандидаты уже могут подавать документы о выдвижении в Центр избирком. Список есть на сайте ЦИКа. Выдвигать кандидатов могут трудовые коллективы, политические партии, общественные организации, а также сами граждане в порядке самовыдвижения, рассказал ТСВ председатель Станислав Касап. Число избирателей утвердили сегодня. Голосовать на выборах президента смогут 391 494 приднестровца. Выборы пройдут 13 декабря. Продолжим. Искатели приключений на бездорожье спасали в эти выходные. После дождей многие испытывают мощь своих машин. Выехать из грязи удается не всем. Так, в Григориополе двое приятелей отправились на внедорожнике «Сузуки» прокатиться по обмелевшему Днестру. В итоге их пришлось вытаскивать спасателям на грузовике «ГАЗ». Примерно такая же ситуация случилась у пляжа в Бендерах. Там застряла «Тойота». Буксировали и «Рено», который съехал с дороги в поле в районе села Глиное Слободейского района. Дождей до конца недели больше не будет. Метеосайты прогнозируют смещение осадков дальше от Приднестровья. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни у нас до плюс 25. В выходные малооблачно, без дождей и еще теплее. А завтра переменная облачность без осадков. Ночью 9-11 тепла, днем до плюс 24. Это были все новости на сегодня. Будьте в курсе событий.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Встречайте, стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
4: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
5: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 3-7-2-11-83.
6: «Вкусномир» — это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля»…

0: капля солнца на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50%. Ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Устали от условий на минималках?
4: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
5: Реклама на Интер FM.

0: накидка, подача на ближний удар! Буфонище! Чудовищный буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города, в Григориополе, проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: В честь профессионального праздника Тирасполь Трансгаз объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы Декорал. Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
5: Нет, ну надо же! Вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
6: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
7: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50%. Ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55066. Телефоны в Бендерах 22400. Сайт ranila.md.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
5: Ипотека Сбербанка стала доступна.
6: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Суперсмартфону супер тариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Она может быть дерзкой или по-царски неспешной, классической или ультрамодной. Как бы там ни было, ей нужно от тебя лишь одно.
1: Безупречное знание правил дорожного движения. Докажи своей машине, что ты ее достоин. В понедельник и четверг в 12:15 вступай в автоклуб на Интер-ФМ.

0: Объясни мне, пожалуйста, что происходит у вас с Тимуром?
1: Как тебе сказать?
0: Ну, он же тебе нравится.
1: Не то слово.
0: Зачем же ты его мучаешь?
1: Не знаю. Просто боюсь чего-то.

Bye. Take care.